Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем.

0: Радио Z.
1: А я меняю серую осень на вечное лето, из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

бы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: знамен не уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Зет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: У каждого из нас на свете.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: вода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Зет.

ресницах, виски с шоколадом. Хочется напиться и в открытых окнах.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе.

Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-99.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Мы едины и непобедимы.
2: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

кому тебя родина? У меня нет, нет. Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Ну а сердце мое все остаться, остаться стремится. Ну а сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Все

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на распространение части информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Под ограничения попали данные об экспорте товаров, их наименование и количество, цена, сведения о продавцах и покупателях, порядок взаиморасчетов по контрактам, транспортные средства и номера контейнеров, направление поставок и маршруты перевозки, название морских терминалов, а также дата и время начала и окончания операций с вывозимыми товарами. Кроме того, закрыт доступ к таможенной статистике об экспорте, информации об объемах переработки и производства товаров российскими нефтеперерабатывающими заводами и планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. В указе говорится, что ограничения введены в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки до конца года. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что если Центробанк и решит снизить ставку, то незначительно, на 0,25%. Регулятор учитывает ситуацию на финансовом рынке, которая, по словам парламентария, с точки зрения инфляции, складывается не самым лучшим образом. Аксаков также отметил, что инфляционное давление в последние месяцы начало нарастать. Продолжаем выпуск. Эксперты по видеоиграм советуют детям не указывать в онлайн-играх настоящее имя и год рождения. Лучше придумать псевдоним, не публиковать фото, не писать адрес и данные банковских карт. Задача родителей – научить детей хотя бы минимальной цифровой гигиене. Нельзя общаться с незнакомыми, особенно если предлагают деньги, просят фото или домашний адрес. А если что-то насторожило, всегда можно обратиться к родителям. Ранее эксперты отмечали, что геймеры с сильной зависимостью становятся легкими добычей мошенников. Переедание и избыток калорий повышают риск рака. Об этом заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава, главный онколог министерства Андрей Каприн. По его словам, самая адская смесь – это одиночество и гамбургер. Лишний вес увеличивает вероятность 13 видов злокачественных опухолей. Опасен и алкоголь, даже в малых дозах. При этом совместные обеды за общим столом с домашней едой помогают профилактике. Снижение веса на 5 кг и более уменьшает общий онкологический риск. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

смогли в своей геройской пустоте достичь земли японской праведности толк. Вот в этом вот

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу до мирных ночей.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ». Угрен ИП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29-33-99.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

0: расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен. Электричка подъезжает к станции Абраксин. В небе караван гусей, скоро будет лето. Девочка в своей косе поправляет плен.
1: Радио Z.

0: дождя. Осень запахи пряные разлила, уходя. Ты мне пишешь, что может быть, но я письма порву. В нашем городе Новый год, и я снова живу. Ты мне пишешь, что в нашем городе Новый год, и я снова живу.
1: Радио Зет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭД газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио З. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на распространение части информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Под ограничения попали данные об экспорте товаров, их наименование и количество, цена, сведения о продавцах и покупателях, порядок взаиморасчетов по контрактам, транспортные средства и номера контейнеров, направление поставок и маршруты перевозки, название морских терминалов, а также дата и время начала и окончания операций с вывозимыми товарами. Кроме того, закрыт доступ к таможенной статистике об экспорте, информации об объемах переработки и производства товаров российскими нефтеперерабатывающими заводами и планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. В указе говорится, что ограничения введены в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки до конца года. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что если Центробанк и решит снизить ставку, то незначительно, на 0,25%. Регулятор учитывает ситуацию на финансовом рынке, которая, по словам парламентария, с точки зрения инфляции, складывается не самым лучшим образом. Аксаков также отметил, что инфляционное давление в последние месяцы начало нарастать. Продолжаем выпуск. Эксперты по видеоиграм советуют детям не указывать в онлайн-играх настоящее имя и год рождения. Лучше придумать псевдоним, не публиковать фото, не писать адрес и данные банковских карт. Задача родителей – научить детей хотя бы минимальной цифровой гигиене. Нельзя общаться с незнакомыми, особенно если предлагают деньги, просят фото или домашний адрес. А если что-то насторожило, всегда можно обратиться к родителям. Ранее эксперты отмечали, что геймеры с сильной зависимостью становятся легкими добычей мошенников. Переедание и избыток калорий повышают риск рака. Об этом заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава, главный онколог министерства Андрей Каприн. По его словам, самая адская смесь – это одиночество и гамбургер. Лишний вес увеличивает вероятность 13 видов злокачественных опухолей. Опасен и алкоголь, даже в малых дозах. При этом совместные обеды за общим столом с домашней едой помогают профилактике. Снижение веса на 5 килограмм граммов и более уменьшает общий онкологический риск. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: руки твои обниму, и меня нет на свете счастливее, потому что в России живу.
1: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
2: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорья – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорья». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00.
5: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
6: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
7: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-00-55-695.
8: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06.
9: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

течению дней. Жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Коваленко Арина. Самуил Маршак. Мальчик из села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе, разрушенном дотла, стоит, зажмурившись, ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломки печи и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик, без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу. За кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, а они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на распространение части информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Под ограничения попали данные об экспорте товаров, их наименование и количество, цена, сведения о продавцах и покупателях, порядок взаиморасчетов по контрактам, транспортные средства и номера контейнеров, направление поставок и маршруты перевозки, название морских терминалов, а также дата и время начала и окончания операций с вывозимыми товарами. Кроме того, закрыт доступ к таможенной статистике об экспорте, информации об объемах переработки и производства товаров российскими нефтеперерабатывающими заводами и планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. В указе говорится, что ограничения введены в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки до конца года. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что если Центробанк и решит снизить ставку, то незначительно, на 0,25%. Регулятор учитывает ситуацию на финансовом рынке, которая, по словам парламентария, с точки зрения инфляции, складывается не самым лучшим образом. Аксаков также отметил, что инфляционное давление в последние месяцы начало нарастать. Продолжаем выпуск. Эксперты по видеоиграм советуют детям не указывать в онлайн-играх настоящее имя и год рождения. Лучше придумать псевдоним, не публиковать фото, не писать адрес и данные банковских карт. Задача родителей – научить детей хотя бы минимальной цифровой гигиене. Нельзя общаться с незнакомыми, особенно если предлагают деньги, просят фото или домашний адрес. А если что-то насторожило, всегда можно обратиться к родителям. Ранее эксперты отмечали, что геймеры с сильной зависимостью становятся легкими и добычей мошенников. Переедание и избыток калорий повышают риск рака. Об этом заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава, главный онколог министерства Андрей Каприн. По его словам, самая адская смесь – это одиночество и гамбургер. Лишний вес увеличивает вероятность 13 видов злокачественных опухолей. Опасен и алкоголь, даже в малых дозах. При этом совместные обеды за общим столом с домашней едой помогают профилактике. Снижение веса на 5 килограмм граммов и более уменьшает общий онкологический риск. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
2: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в разумном на новый 27.
5: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
6: Да-да-да.

Много наших родных земляков, всех по свету их не сосчитать. Но друг другу ведь каждый готов в трудный час руку помощь дать. Я люблю вас всем сердцем своим, и душа всегда с вами моя. Россияне, родные мои,

0: россияне, родные мои, мать Россия, святая земля. Россияне, родные мои, мать Россия, святая земля. Россияне, родные мои.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
7: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
9: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
7: А как учились в школе?
9: Как все пацаны, на 4-3.
7: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
9: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну, и стрельба еще была.
7: Пригодился вам спорт?
9: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
7: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
9: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой, и получается, как я был кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
7: Вы мужчина, вы главный в семье.
9: Ну да, да, и был и сейчас.
7: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
9: Строго меня держала, из-за чего и вырос так, более строгому. Чтоб допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
7: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
9: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
7: А почему решили пойти?
9: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
7: Где служили?
9: Служил десантно-штурмовой батальон.
7: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
9: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
7: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
9: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
7: Расскажите о службе.
9: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали БК много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
7: А что произошло? Почему вернулись обратно?
9: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
7: Как это произошло?
9: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. И быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались, потому что тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
0: Сейчас как состояние здоровья?
9: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
0: Вы защитник нашего неба.
9: Ну, получается, да, уже здесь. Тут был земли, а теперь небо.
0: Как мама узнала о вашем ранении?
9: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
0: А помните тот день, когда она вас увидела?
9: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
0: Не ругалась?
9: Нет, ничего.
0: Что сказала вам?
9: Как ранение. Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
0: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
9: Ну, конечно.
0: Говорите маме о том, что вы ее любите?
9: Ну, конечно.
0: А если бы мама сейчас сидела перед вами, угу, что бы вы ей сказали?
9: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
6: Истории вернувшихся домой.

0: снегом с крыши.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области от гриппа привьют более 600 тысяч человек. На рабочем совещании правительства области обсудили эпидобстановку и профилактику заболеваемости. Превышения эпидпорога нет, грипп не зарегистрирован. С 22 сентября началась вакцинация. За неделю привили более 5% жителей. Глава региона Александр Шуваев поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования держать на контроле мониторинг заболеваемости в школах и детсадах, активнее работать с работодателями для иммунизации сотрудников. Детскую поликлинику номер 3 в Белгороде достроят до конца года, Валуйскую ЦРБ в 2027. Строительство двух объектов здравоохранения обсудили на оперативном совещании правительства. Белгородскую детскую поликлинику номер 3 введут в эксплуатацию после получения лицензии уже в следующем году. Строительство Валуйской ЦРБ перенесли на 2027. Министерству строительства поручено ускориться и представить обновленные графики работ до 2 октября. С начала 2026 года сотрудники Шебекинской центральной районной больницы обучили первой помощи 420 жителей. На занятиях изучают алгоритмы действий при остановке дыхания, кровотечениях, травмах и ожогах. Цель – стабилизировать состояние пострадавшего до приезда скорой. Особое внимание уделяется практике – сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений и наложению повязок. Записаться на курсы можно по телефону 2-25-65 в будние дни с 8 до 16 часов. К другим темам. В Белгороде продолжается масштабный ремонт дорог. В этом году дорожникам предстоит обновить участки в центре и на Харьковской горе общей протяженностью около 10 километров. На улице Калинина от Белгородского проспекта до Индустриальной более километра. Работы выполнены на 40%. На вокзальной от Гражданского до Преображенской старый асфальт снят полностью, ремонт выполнен на 10%. На улице Буденного от Конева до Губкина готовность 15%. Закончить ремонт на этих участках планируют к концу октября. Ход работ проинспектировал глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Он отметил значимость проекта для транспортной инфраструктуры и подчеркнул, что обновление дорожной сети стало возможным благодаря решению руководителя региона Александра Шуваева. В планах продолжить модернизацию дорог в этом и следующем году. В БГТУ имени Шухова открыли Центр космических разработок. Собственную площадку для инженеров будущего запустили в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». В центре – лаборатории, где моделируют условия открытого космоса – вакуум, перепады температур, радиацию. А полимерные композиты, которые разрабатывают шуховцы для защиты космонавтов и техники, уже прошли реальные испытания на МКС. Параллельно университет открыл набор на программу повышения квалификации по безопасности космических полетов. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Катятся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Зефир «Вдохновение» 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
8: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
9: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: минут.
1: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
2: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
1: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
2: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
1: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
2: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
1: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

нараспашку нас встретят пацаны. Покормят, чем богаты, пути ведь долго мы бойцам.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Давыденко Александра, Дмитрий Охременко. Своих не бросаем. Своих не бросаем. Всего лишь три слова, но в них вся история и вечная суть. И братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем, так было и будет. Мы грудью готовы друзей защищать. Мы русские, мы мирные люди, но другу на помощь придем мы опять. Своих не бросаем, в устах президента слова зазвучали, как жизни призыв. Лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что часто безумно фальшив. Своих не бросаем, мы в армию верим, лишь верой и правдой Россия сильна, и силы душевной вовек не измерить. Мы русские, с нами родная страна. Своих не бросаем, запомните это, за правое дело ведем этот бой. Так было всегда, души светом согреты. Россия, запомни, мы вместе с тобой. Своих не бросаем, как дед в 45-м. Мы снова с победой вернемся домой. Для русских людей вечно Родина свята. Мы связаны с нею навеки судьбой. Своих не бросаем, пускай нас осудят, но ложью своей захлебнутся враги. Я верю, что время когда-то рассудит, а ты только брату сейчас помоги. Своих не бросаем, в том сила державы. Наш разум силен, и не дрогнет рука. С Россией вовеки лишь вера и слава. Душа наша с Богом, победа близка.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Берега заката,

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области от гриппа привьют более 600 тысяч человек. На рабочем совещании правительства области обсудили эпидобстановку и профилактику заболеваемости. Превышения эпидпорога нет, грипп не зарегистрирован. С 22 сентября началась вакцинация. За неделю привили более 5% жителей. Глава региона Александр Шуваев поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования держать на контроле мониторинг заболеваемости в школах и детсадах, активнее работать с работодателями для иммунизации сотрудников. Детскую поликлинику номер 3 в Белгороде достроят до конца года. Валуйскую ЦРБ в 2027. Строительство двух объектов здравоохранения обсудили на оперативном совещании правительства. Белгородскую детскую поликлинику номер 3 введут в эксплуатацию после получения лицензии уже в следующем году. Строительство Валуйской ЦРБ перенесли на 2027. Министерству строительства поручено ускориться и представить обновленные графики работ до 2 октября. С начала 2026 года сотрудники Шебекинской центральной районной больницы обучили первой помощи 420 жителей. На занятиях изучают алгоритмы действий при остановке дыхания, кровотечениях, травмах и ожогах. Цель – стабилизировать состояние пострадавшего до приезда скорой. Особое внимание уделяется практике – сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений и наложению повязок. Записаться на курсы можно по телефону 2-25-65 в будние дни с 8 до 16 часов. К другим темам. В Белгороде продолжается масштабный ремонт дорог. В этом году дорожникам предстоит обновить участки в центре и на Харьковской горе общей протяженностью около 10 километров. На улице Калинина от Белгородского проспекта до Индустриальной более километра. Работы выполнены на 40%. На Вокзальной от Гражданского до Преображенской старый асфальт снят полностью, ремонт выполнен на 10%. На улице Буденного от Конева до Губкина готовность 15%. Закончить ремонт на этих участках планируют к концу октября. Ход работ проинспектировал глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Он отметил значимость проекта для транспортной инфраструктуры и подчеркнул, что обновление дорожной сети стало возможным благодаря решению руководителя региона Александра Шуваева. В планах продолжить модернизацию дорог в этом и следующем году. В БГТУ имени Шухова открыли Центр космических разработок. Собственную площадку для инженеров будущего запустили в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». В центре – лаборатории, где моделируют условия открытого космоса – вакуум, перепады температур, радиацию. А полимерные композиты, которые разрабатывают шуховцы для защиты космонавтов и техники, уже прошли реальные испытания на МКС. Параллельно университет открыл набор на программу повышения квалификации по безопасности космических полетов. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ». УГРНП 323-310-3055-695.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Зефир вдохновения 245 граммов, 249,90. Кофе Жардин 180 граммов, 549 рублей.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим

не кончился для нас. Я слышу гул, взрываются закаты, и снова в ночь уходят пацаны.

0: Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Радио Зет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
3: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
4: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
3: Телефон 8-47-22-32-88-53.
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
6: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
7: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-3055-695.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
9: Щедрые цены в нашем Доброцене.
10: Зефир вдохновения 245 граммов, 249,90. Кофе Жардин 180 граммов, 549 рублей.
11: Цены для магазинов Белгородской области.
12: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
13: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606.
14: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
15: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А,
16: 29-33-99.
17: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
18: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
17: Как защитить себя и близких?
18: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
17: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
18: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
17: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
18: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
17: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
19: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Знавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

стали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смотрит.

любовь достойна восхищения. Так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-4, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может,

душа гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

0: наш день мы мазаны одним миром.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: адресу Русь.
1: Радио Зе.
2: Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить. Честь и славу в битвах защищать. И любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и стройной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Президент Владимир Путин распорядился поддержать отечественных производителей зерна. Об этом он заявил на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в Госдуму 9-го созыва. Тему поднял лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Глава государства согласился с ее актуальностью. Среди мер поддержки Путин назвал закупку зерна в государственный резерв. Президент пообещал провести отдельную рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым, обсудить ситуацию с зерном на фоне атак на логистическую и складскую инфраструктуру. Путин также уточнил, что это направление будет курировать отдельный заместитель председателя правительства. Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил России до более чем 2 миллионов 440 тысяч человек, включая 1 миллион 550 тысяч военнослужащих. В Минобороны объяснили, что мера необходима для формирования отдельных военно-строительных подразделений. Напомню, в августе этого года президент указом уже увеличивал штатную численность армии на 27 тысяч человек. К другим темам, в России появились новые препараты для экстренной остановки кровотечений. Они содержат в 4 раза больше белков, отвечающих за свертываемость крови, чем сухая плазма, пишет РИА Новости. Инъекция позволяет остановить кровотечение буквально за минуты. По словам главы медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, важным преимуществом новых компонентов стала высушенная форма, полученная путем удаления воды методом сублимационной сушки. Это позволяет хранить препараты при температуре от +5 до +20 градусов. И значительно продлить срок годности. Скворцова пояснила, что теперь скорая помощь или военный медик могут легально взять сухой контейнер из аптечки и применить его на месте, не дожидаясь доставки замороженного сырья и избежав сложной лабораторной подготовки. В России начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. В частности, фиксируется рост заболеваемости гриппом. По словам Чуланова, в группу риска входят беременные женщины, дети младше 5 лет, люди старше 60, а также пациенты с иммуносупрессией, ожирением и хроническими заболеваниями эндокринной системы, сердца и легких. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Зефир вдохновения 245 граммов, 249,90. Кофе Жардин 180 граммов, 549 рублей.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
8: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
10: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
8: А как учились в школе?
10: Как все пацаны, на 4-3.
8: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
10: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
8: Пригодился вам спорт?
10: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
8: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
10: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был, кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
8: Вы мужчина, вы главный в семье.
10: Ну да, да, и был, и сейчас.
8: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
10: Строго меня держала, из-за чего и вырос так, более строгому. Чтоб допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
8: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
10: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
8: А почему решили пойти?
10: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
8: Где служили?
10: Служил десантно-штурмовой батальон.
8: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
10: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
8: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
10: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
8: Расскажите о службе.
10: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
8: А что произошло? Почему вернулись обратно?
10: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
8: Как это произошло?
10: Группу куда свою вел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли. И быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну, так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты, и получается, что мы в плен бы точно не сдались, потому что, тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
0: Сейчас как состояние здоровья?
10: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
0: Вы защитник нашего неба.
10: Ну, получается, да, уже здесь. Тут был земля, а теперь небо.
0: Как мама узнала о вашем ранении?
10: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
0: А помните тот день, когда она вас увидела?
10: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
0: Не ругалась?
10: Нет, ничего.
0: Что сказала вам?
10: Как ранение. Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтоб она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
0: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
10: Ну, конечно.
0: Говорите маме о том, что вы ее любите?
10: Ну, конечно.
0: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
10: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
7: Истории вернувшихся домой.

ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обсудил с главой Мираторга Виктором Линником развитие производства и безопасность. Особое внимание на встрече уделили реализации инвестпроектов. Также обсудили безопасность, защиту сотрудников и производственных объектов, дополнительные меры по снижению рисков от вражеских атак. Еще одна тема – готовность к осенне-зимнему периоду, чтобы в случае перебоев с электроэнергией не останавливать производство. Глава области отметил, что Мираторг – один из ключевых партнеров региона и поблагодарил руководителя холдинга за сотрудничество. В Ровеньском округе благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтирован участок дороги Еремовка-Ровеньки, Нижняя Серебрянка-Верхняя Серебрянка. Протяженность обновленного отрезка 3,5 километра. Для местных он единственный, связывающий два села. Специалисты заменили дорожное полотно, отремонтировали водопропускные сооружения, обустроили остановки и тротуар с подходом к пешеходному переходу. Приводим дороги в порядок. Даже в небольших селах это сильно меняет качество жизни людей. Будем продолжать эту работу, отметил глава региона Александр Шуваев. Жители России могут выбрать населенные пункты, где в следующем году появится мобильный интернет. Голосование идет за деревни, села, хутора и аулы с населением от 100 до 1000 человек. Победители получат базовые станции с голосовой связью и высокоскоростным интернетом. Проголосовать можно на госуслугах или письмом в Минцифры. Отмечу, выбрать можно только населенный пункт в регионе по прописке. Прием голосов до 8 ноября включительно. Уже 895 жителей Белгородской области воспользовались этим правом. Напомним, программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных», инициированного президентом Владимиром Путиным. Этой осенью участники всероссийской акции по сбору макулатуры «Boom Battle» поборются за уникальный приз. Победители в категориях «Школы», «Колледжи» и «Вузы» смогут высадить именной лес в своем регионе. Итоги подведут 10 декабря. Лидеры получат сертификаты, а оргкомитет подберет подходящие локации. Сами посадки запланированы на 2027 год. Напомню, акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Белгородская область активно участвует. В Борисовском округе школьники собрали уже 32 тонны макулатуры. Борисовская школа имени Героя Советского Союза Рудова – лидер среди школ. Всего же пока жители области сдали 39 132 килограмма. Это второе место среди средних регионов. Присоединиться к акции просто. Зарегистрируйтесь на сайте boombattle.rf, укажите организацию или участвуйте самостоятельно. Сдайте макулатуру в удобный пункт, получите акт и загрузите его в личный кабинет. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: они. Я лучше пережду.
1: Реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
5: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор. Выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: А поле боя держится на танках. Взревут моторы –

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Мурманск. Крупнейший в мире город за Полярным кругом. Официальной датой его основания считается 4 октября 1916 года, когда на восточном берегу Кольского залива был заложен порт Романов на Мурмане, названный так в честь Николая II. Город стал последним основанным в Российской империи. После февральской революции 1917 года он получил свое современное название.
2: До 1920-х годов Мурманск оставался небольшим поселением, однако в годы первых пятилеток город стал стремительно развиваться как стратегический порт и база Северного флота. Основой экономики были рыбодобыча и рыбообработка.
1: Уже летом 1940 года в приграничных с Советским Союзом районах Финляндии и Норвегии была сосредоточена армия «Норвегия». Участились случаи проникновения на территорию области разведгрупп.
2: «22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Но на Мурманском направлении противник перешел границу только через неделю.
1: Эту задержку наше командование использовало для массовой эвакуации населения и промышленности. Число жителей Мурманска уменьшилось со 117 тысяч до 35 тысяч человек.
2: Оставшиеся предприятия, военные и портовые сооружения, объекты транспорта и жизнеобеспечения, административные и жилые здания были заминированы. Практически все подъемное оборудование причалов демонтировали и вывезли в Архангельск.
1: Дислоцированная в Заполярье 150-тысячная германская армия планировала захватить город и порт за несколько суток. Мурманск имел для противника исключительное стратегическое значение. Это был единственный незамерзающий порт на севере Европы, через который проходила железная дорога на Ленинград. Здесь базировался флот, отсюда начинался Северный морской путь. Враг хотел перекрыть жизненно важные морские коммуникации, по которым в СССР поступали стратегические грузы от союзников.
2: Также Гитлер был заинтересован в месторождениях никеля, необходимого для военно-промышленного комплекса. У финнов в этой операции был свой интерес. Предполагалось, что Кольский полуостров станет частью Финляндии.
1: Свой удар противник наметил через село Титовка на Мурманск. На этом пути находились три пограничные заставы и стрелковый полк. Численность советских войск не превышала 7 тысяч человек.
2: С учетом горной подготовки, специального снаряжения и опыта у немецких горных егерей было неоспоримое преимущество. Две из трех застав, сражаясь, отступили под давлением превосходящих сил противника. Голыми руками и простыми ручными инструментами они строили оборонительные рубежи под непрекращающимся артиллерийским обстрелом.
1: В сентябре 1941 года немецкие войска предприняли вторую попытку прорыва к Мурманску, но вновь потерпели неудачу и были отброшены за реку Большая Западная Лица. Именно на этом рубеже линия фронта стабилизировалась до октября 1944 года. Блицкриг в Арктике был сорван. Город не сдался.
2: С 29 июня по 10 октября 1941 года на Карельском участке фронта советские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 67 265 человек. Потери под Мурманском составляют только часть этих цифр, а точное число погибших в боях за город до сих пор неизвестно.
1: Потерпев поражение на суше, гитлеровцы решили уничтожить Мурманск с воздуха. Город стал вторым после Сталинграда по количеству и плотности бомбовых ударов.
2: Всего за годы войны немецкая авиация совершила на Мурманск 792 налета и сбросила около 185 тысяч бомб. Самой разрушительной стала бомбардировка 18 июня 1942 года, когда на деревянный город сбрасывали зажигательные бомбы вперемешку с осколочными и фугасными, чтобы затруднить борьбу с пожарами.
1: Несмотря на постоянные бомбежки, порт продолжал работать. За годы войны здесь было принято 250 судов, обработано 2 миллиона тонн различных грузов, включая вооружение, стратегическое сырье, продовольствие и медикаменты. Первый союзный конвой прибыл в Мурманск 11 января 1942 года.
2: Предприятия города за годы войны отремонтировали 645 боевых кораблей и 544 судна. 55 гражданских судов переоборудовали в тральщики. На мурманских верфях выпускали минометы, мины, автоматы, гранаты, волокуши для перевозки раненых.
1: Рыбаки продолжали выходить на промысел в условиях военного времени, обеспечивая фронт продовольствием. За три года они выловили 850 тысяч тонн рыбы. Четыре эшелона с рыбной продукцией отправили в блокадный Ленинград.
2: 7 октября 1944 года советские войска Карельского фронта и Северного флота начали Петсама-Киркенийскую наступательную операцию. Главной задачей было уничтожение горно-стрелкового корпуса вермахта, укрепленного в районе Петсама, и полное изгнание немецко-фашистских захватчиков из советского Заполярья.
1: Операция продолжалась 18 дней и завершилась полной победой советских войск. 22 октября Красная армия перешла норвежскую границу, освободив Северную Норвегию. Угроза Мурманску была окончательно ликвидирована. Столица четырежды салютовала войскам Карельского фронта, кораблям и частям Северного флота.
2: К концу войны в Мурманске уцелели только портовые сооружения и три здания в городе. Более половины предприятий лежало в руинах. Погибли тысячи людей.
1: Уже в ноябре 1945 года Мурманск был включен в число 15 городов СССР, подлежащих первоочередному восстановлению. Сначала ожили рыболовный и торговый порты. Вернулись демобилизованные рыбаки, траулеры и мотоботы. На Мурманской судоверфи выросли новые цеха, топливные аппаратуры, изготовление электродов и другие. Число рабочих оставалось почти довоенным, а объем работ возрос в три раза.
2: Наряду с рыболовной промышленностью бурно развивались судоремонт, энергетика и железнодорожный транспорт. Набирали темпы строительные организации. К началу 1950-х годов город был восстановлен.
1: За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город удостоен высших государственных наград – орденом Ленина, орденом Отечественной войны первой степени и орденом Трудового Красного Знамени. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая звезда».
2: Многочисленные монументы и мемориальные комплексы увековечили героизм нашего народа в период Великой Отечественной войны. Символом стойкости защитников Заполярья стала отлитая в бетоне фигура солдата на крутой сопке над Кольским заливом. Его называют «Мурманский Алеша». Общая высота монумента – 42,5 метра. Это второй по высоте памятник в России после Волгоградской родины-матери.
1: Взгляд воина устремлен на запад, в сторону долины Славы, где шли самые ожесточенные бои на подступах к Мурманску. У подножия монумента горит вечный огонь. Рядом два зенитных орудия. Именно на этой вершине в годы войны стояли зенитные батареи, защищавшие город и порт. Поэт Виктор Иванов посвятил защитникам советского Заполярья стихотворение «Мурманский Алеша».
2: Зеленый мыс покрыла белая пороша, гвоздики алые у вечного огня. И на пронзительном ветру солдат Алеша стоит на сопке, город свой от бед храня. Советский воин в плащ-палатке с автоматом, он не покинет никогда свой вечный пост. На темный запад смотрит он суровым взглядом, Нет, не забудет Мурманск 41-й год. Как юнкерсы бомбили мирный город, родимый Кольский край скалистых гор. Как люди выстояли, боль терпя и холод. В долину славы устремлен солдата взор. И пусть порою тяжела по жизни ноша, народ-герой наш для врага непобедим. Пока стоит на сопке мурманский Алеша, пока мы любим, верим, помним и храним.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Может быть.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обсудил с главой Мираторга Виктором Линником развитие производства и безопасность. Особое внимание на встрече уделили реализации инвестпроектов. Также обсудили безопасность, защиту сотрудников и производственных объектов, дополнительные меры по снижению рисков от вражеских атак. Еще одна тема – готовность к осенне-зимнему периоду, чтобы в случае перебоев с электроэнергией не останавливать производство. Глава области отметил, что Мираторг – один из ключевых партнеров региона и поблагодарил руководителя холдинга за сотрудничество. В Ровенском округе благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтирован участок дороги Еремовка-Ровеньки, Нижняя Серебрянка, Верхняя Серебрянка. Протяженность обновленного отрезка 3,5 километра. Для местных он единственный, связывающий два села. Специалисты заменили дорожное полотно, отремонтировали водопропускные сооружения, обустроили остановки и тротуар с подходом к пешеходному переходу. Приводим дороги в порядок. Даже в небольших селах это сильно меняет качество жизни людей. Будем продолжать эту работу, отметил глава региона Александр Шуваев. Жители России могут выбрать населенные пункты, где в следующем году появится мобильный интернет. Голосование идет за деревни, села, хутора и аулы с населением от 100 до 1000 человек. Победители получат базовые станции с голосовой связью и высокоскоростным интернетом. Проголосовать можно на госуслугах или письмом в Минцифры. Отмечу, выбрать можно только населенный пункт в регионе по прописке. Прием голосов до 8 ноября включительно. Уже 895 жителей Белгородской области – воспользовались этим правом. Напомним, программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных», инициированного президентом Владимиром Путиным. Этой осенью участники всероссийской акции по сбору макулатуры «Boom Battle» поборются за уникальный приз. Победители в категориях «Школы», «Колледжи» и «Вузы» смогут высадить именной лес в своем регионе. Итоги подведут 10 декабря. Лидеры получат сертификаты, а оргкомитет подберет подходящие локации. Сами посадки запланированы на 2027 год. Напомню, акция проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Белгородская область активно участвует. В Борисовском округе школьники собрали уже 32 тонны макулатуры. Борисовская школа имени Героя Советского Союза Рудова – лидер среди школ. Всего же пока жители области сдали 39 132 килограмма. Это второе место среди средних регионов. Присоединиться к акции просто. Зарегистрируйтесь на сайте boombattle.rf, укажите организацию или участвуйте самостоятельно. Сдайте макулатуру в удобный пункт, получите акт и загрузите его в личный кабинет. Нет. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Горы, горизонт, степи, дует ледяной

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс Сет Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. Сет Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Президент Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных из России. Указ об этом подписан. Так, физлицам запрещено вывозить из России в государства Евразийского экономического союза Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше миллиона. Кроме того, глава государства распространил запрет на вывоз наличных рублей юрлицами и ИП из России в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Исключение сделают при перевозке денег через аэропорты, списки которых определяет правительство. Для этого нужно иметь банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняли со счетов человека, который их вывозит. При попытке обойти ограничения у физлиц будет изъята часть средств, превышающая лимит в миллион рублей, а у юрлиц и ИП – вся вывозимая сумма. Полисы ОСАГО могут подорожать после повышения лимитов выплат пострадавшим в ДТП. Компенсацию за вред жизни и здоровью планируют увеличить в 4 раза – с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Может вырасти и максимальная выплата за повреждение имущества. Если оба лимита поднимут, расходы страховщиков заметно возрастут. Автоэксперты прогнозируют подорожание автогражданки на 25-30%, связывая это с ростом стоимости запчастей и инфляцией. Ранее сообщалось, что страховые выплаты по ОСАГО вырастут из-за новых цен на запчасти. В среднем цена страховки увеличится на 10%. На портале госуслуги запустили сервис для подготовки брачного договора. Как пишет ТАСС, сервис позволяет заранее подготовить проект документа онлайн, после чего останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор определяет имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае развода. Услуга работает в рамках спецсервиса «Обращение к нотариусу» из серии жизненных ситуаций. Новый раздел доступен на портале на странице «Заключение брачного договора». Паническая атака может напоминать инфаркт, предупреждают неврологи. Совпадают боль за грудиной, страх, учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение и повышенная потливость. Отличие в том, что при панической атаке симптомы возникают внезапно и быстро достигают пика. Человеку кажется, что вот-вот случится катастрофа или он погибнет. При инфаркте боль обычно давящая, жгучая или сжимающая, отдает в руку, плечо, спину, шею или челюсть. Если появилась одышка, холодный пот, слабость или потеря сознания, нужна неотложная помощь. При этом страх сам по себе не доказывает, что приступ имеет психологическую природу. Врачи подчеркивают, панические атаки могут быть симптомом других заболеваний, поэтому важно пройти обследование. При первых приступах необходимо исключить проблемы с сердцем. Не занимайтесь самодиагностикой. Своевременно обратитесь к специалисту. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в разумном на новый 27.
2: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Зефир вдохновения 245 граммов 249,90. Кофе Жардин 180 граммов 549 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Демина Марта.
2: Гайворонская Арина.
1: Имя.
2: Сергей Васильевич Погореловский.
1: К разбитому доту приходят ребята, приносят цветы на могилу солдата. Он выполнил долг перед нашим народом.
2: Но как его имя? Откуда он родом? В атаке убит он? Погиб в обороне?
1: Могила ни слова о том не проронит. Ведь надписи нет, безответна могила. Знать Грозный тот час не до надписей было. К окрестным старушкам заходят ребята, узнают, расспросить их, что было когда-то.
2: Что было? Ой, милые, грохот, сражение. Солдатик остался один в окружении. Один, а не сдался фашистскому войску. Геройски сражался и умер геройски. Один одержал поди целую роту. Был молод, черняв, невысокого росту. Попить перед боем всего забегал он. Так сказал вроде, что родом с Урала. Мы сами сердечного тут схоронили. У старой сосны, в безымянной могиле.
1: На сельскую почту приходят ребята. Письмо заказное, найдет адресата. В столицу доставят его почтальоны. Письмо прочитает министр обороны. Вновь списки просмотрят, за записью запись. И вот они, имя, фамилия, адрес. И станет в колонну героев несметных. Еще один станет.
2: Посмертно.
1: Бессмертно.
2: Старушку с Урала обнимут ребята. Тведут ее к сыну, к могиле солдата. Чье светлое имя цветами увито.
1: Никто не забыт.
2: И ничто не забыто.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. С 28 сентября по 4 октября в Белгородской области проходит неделя ответственного отношения к сердцу. Болезни системы кровообращения остаются серьезной угрозой. Основные факторы риска – ожирение, недостаток физической активности, гипертония и сахарный диабет. Поэтому важно контролировать давление, уровень сахара и холестерина, регулярно проходить диспансеризацию. Нагрузки должны быть системными. Даже ежедневная ходьба на 5 километров помогает поддерживать тонус. Будьте внимательны к своему здоровью. Жительница хутора Кленовый Ровенского округа Виктория Павлюк открыла свое дело благодаря социальному контракту. Поддержку она получила по программе содействия на развитие личного подсобного хозяйства. На выделенные средства Виктория приобрела мотоблок и инвентарь. Это позволило механизировать процессы и повысить эффективность. Теперь она развивает хозяйство и продает свежие овощи на сельхозярмарке. Напомним, программа содействия помогает найти работу, открыть бизнес, развить подсобное хозяйство или пройти обучение. В Белгородской области начали собирать желуди для восстановления лесов. В планах собрать больше 8 тонн желудей. Собранные семена отправят в лесхозы и лесопожарный центр на обработку и хранение. Перед посевом их проверят в лаборатории, оценят в схожесть и убедятся, что нет болезней и вредителей. Заготовка семян – первый шаг в лесовосстановлении. В 2026 году работу уже провели на 72 гектарах. Собранные этой осенью желуди помогут вырастить новые дубравы. Напомним, дубы Белгород Белгородчины неоднократно были отмечены в конкурсе «Российское дерево года». Вот и в этом году победителем конкурса стал дуб черешчатый «Новооскольский великан». Обхват дерева 3 метра 80 сантиметров, высота 26 метров, возраст около 360 лет. 16 музыкальных коллективов стали победителями фестиваля-конкурса «Визелка. Живой звук», который давно стал не просто ярким музыкальным событием, а визитной карточкой Белгорода. В этом году в течение 3 летних месяцев на фестивале выступали музыкальные группы из Белгорода и других городов Белгородской и Воронежской областей. Несмотря на дистанционный формат судейства, эксперты отметили высочайшую планку исполнителей. По решению жюри лауреатами стали 16 музыкальных коллективов. Им вручили стелы, диплом и денежные премии. Напомним, проект живет и развивается уже 7 лет. В этом году фестиваль признан одной из лучших практик среди 240 из 70 регионов страны в рамках всероссийского конкурса «Среди домов культуры», федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: Те кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей. «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ». Угрен ИП 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Зефир вдохновения 245 граммов, 249,90. Кофе «Жардин» 180 граммов, 549 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 24 сентября по 7 октября 2026 года. Цены в рублях.
6: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовка плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
7: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березова.

рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Вячеслав Чен. Слушаем песню «Впереди победа». Приближаем ее.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Мурманск. Крупнейший в мире город за полярным кругом. Официальной датой его основания считается 4 октября 1916 года, когда на восточном берегу Кольского залива был заложен порт Романов на Мурмане, названный так в честь Николая II. Город стал последним основанным в Российской империи. После февральской революции 1917 года он получил свое современное название.
2: До 1920-х годов Мурманск оставался небольшим поселением, однако в годы первых пятилеток город стал стремительно развиваться как стратегический порт и база Северного флота. Основой экономики были рыбодобыча и рыбообработка.
1: Уже летом 1940 года в приграничных с Советским Союзом районах Финляндии и Норвегии была сосредоточена армия «Норвегия». Участились случаи проникновения на территорию области разведгрупп.
2: «22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Но на Мурманском направлении противник перешел границу только через неделю.
1: Эту задержку наше командование использовало для массовой эвакуации населения и промышленности. Число жителей Мурманска уменьшилось со 117 тысяч до 35 тысяч человек.
2: Оставшиеся предприятия, военные и портовые сооружения, объекты транспорта и жизнеобеспечения, административные и жилые здания были заминированы. Практически все подъемное оборудование причалов демонтировали и вывезли в Архангельск.
1: Дислоцированная в Заполярье 150-тысячная германская армия планировала захватить город и порт за несколько суток. Мурманск имел для противника исключительное стратегическое значение. Это был единственный незамерзающий порт на севере Европы, через который проходила железная дорога на Ленинград. Здесь базировался флот, отсюда начинался Северный морской путь. Враг хотел перекрыть жизненно важные морские коммуникации, по которым в СССР поступали стратегические грузы от союзников.
2: Также Гитлер был заинтересован в месторождениях никеля, необходимого для военно-промышленного комплекса. У финнов в этой операции был свой интерес. Предполагалось, что Кольский полуостров станет частью Финляндии.
1: Свой удар противник наметил через село Титовка на Мурманск. На этом пути находились три пограничные заставы и стрелковый полк. Численность советских войск не превышала 7 тысяч человек.
2: С учетом горной подготовки, специального снаряжения и опыта у немецких горных егерей было неоспоримое преимущество. Две из трех застав, сражаясь, отступили под давлением превосходящих сил противника. Голыми руками и простыми ручными инструментами они строили оборонительные рубежи под непрекращающимся артиллерийским обстрелом.
1: В сентябре 1941 года немецкие войска предприняли вторую попытку прорыва к Мурманску, но вновь потерпели неудачу и были отброшены за реку Большая Западная Лица. Именно на этом рубеже линия фронта стабилизировалась до октября 1944 года. Блицкриг в Арктике был сорван. Город не сдался.
2: С 29 июня по 10 октября 1941 года на Карельском участке фронта советские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести 67 265 человек. Потери под Мурманском составляют только часть этих цифр, а точное число погибших в боях за город до сих пор неизвестно.
1: Потерпев поражение на суше, гитлеровцы решили уничтожить Мурманск с воздуха. Город стал вторым после Сталинграда по количеству и плотности бомбовых ударов.
2: Всего за годы войны немецкая авиация совершила на Мурманск 792 налета и сбросила около 185 тысяч бомб. Самой разрушительной стала бомбардировка 18 июня 1942 года, когда на деревянный город сбрасывали зажигательные бомбы вперемешку с осколочными и фугасными, чтобы затруднить борьбу с пожарами.
1: Несмотря на постоянные бомбежки, порт продолжал работать. За годы войны здесь было принято 250 судов, обработано 2 миллиона тонн различных грузов, включая вооружение, стратегическое сырье, продовольствие и медикаменты. Первый союзный конвой прибыл в Мурманск 11 января 1942 года.
2: Предприятия города за годы войны отремонтировали 645 боевых кораблей и 544 судна. 55 гражданских судов переоборудовали в тральщики. На мурманских верфях выпускали минометы, мины, автоматы, гранаты, волокуши для перевозки раненых.
1: Рыбаки продолжали выходить на промысел в условиях военного времени, обеспечивая фронт продовольствием. За три года они выловили 850 тысяч тонн рыбы. Четыре эшелона с рыбной продукцией отправили в блокадный Ленинград.
2: 7 октября 1944 года советские войска Карельского фронта и Северного флота начали Петсама-Киркенийскую наступательную операцию. Главной задачей было уничтожение горно-стрелкового корпуса вермахта, укрепленного в районе Петсама, и полное изгнание немецко-фашистских захватчиков из советского Заполярья.
1: Операция продолжалась 18 дней и завершилась полной победой советских войск. 22 октября Красная армия перешла норвежскую границу, освободив Северную Норвегию. Угроза Мурманску была окончательно ликвидирована. Столица четырежды салютовала войскам Карельского фронта, кораблям и частям Северного флота.
2: К концу войны в Мурманске уцелели только портовые сооружения и три здания в городе. Более половины предприятий лежало в руинах. Погибли тысячи людей.
1: Уже в ноябре 1945 года Мурманск был включен в число 15 городов СССР, подлежащих первоочередному восстановлению. Сначала ожили рыболовный и торговый порты. Вернулись демобилизованные рыбаки, траулеры и мотоботы. На Мурманской судоверфи выросли новые цеха, топливной аппаратуры, изготовление электродов и другие. Число рабочих оставалось почти довоенным, а объем работ возрос в три раза.
2: Наряду с рыболовной промышленностью бурно развивались судоремонт, энергетика и железнодорожный транспорт. Набирали темпы строительные организации. К началу 1950-х годов город был восстановлен.
1: За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, город удостоен высших государственных наград – орденом Ленина, орденом Отечественной войны первой степени и орденом Трудового Красного Знамени. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая звезда».
2: Многочисленные монументы и мемориальные комплексы увековечили героизм нашего народа в период Великой Отечественной войны. Символом стойкости защитников Заполярья стала отлитая в бетоне фигура солдата на крутой сопке над Кольским заливом. Его называют «Мурманский Алеша». Общая высота монумента – 42,5 метра. Это второй по высоте памятник в России после Волгоградской родины-матери.
1: Взгляд воина устремлен на запад, в сторону долины Славы, где шли самые ожесточенные бои на подступах к Мурманску. У подножия монумента горит вечный огонь. Рядом два зенитных орудия. Именно на этой вершине в годы войны стояли зенитные батареи, защищавшие город и порт. Поэт Виктор Иванов посвятил защитникам советского Заполярья стихотворение «Мурманский Алеша».
2: Зеленый мыс покрыла белая пороша, гвоздики алые у вечного огня. И на пронзительном ветру солдат Алеша стоит на сопке, город свой от бед храня. Советский воин в плащ-палатке с автоматом, он не покинет никогда свой вечный пост. На темный запад смотрит он суровым взглядом, Нет, не забудет Мурманск 41-й год. Как юнкерсы бомбили мирный город, родимый Кольский край скалистых гор. Как люди выстояли, боль терпя и холод. В долину славы устремлен солдата взор. И пусть порою тяжела по жизни ноша, народ-герой наш для врага непобедим. Пока стоит на сопке мурманский Алеша, пока мы любим, верим, помним и храним.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Внимание, внимание! Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Президент Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных из России. Указ об этом подписан. Так, физлицам запрещено вывозить из России в государства Евразийского экономического союза Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше миллиона. Кроме того, глава государства распространил запрет на вывоз наличных рублей юрлицами и ИП из России в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Исключение сделают при перевозке денег через аэропорты, списки которых определяет правительство. Для этого нужно иметь банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняли со счетов человека, который их вывозит. При попытке обойти ограничения у физлиц будет изъята часть средств, превышающая лимит в миллион рублей, а у юрлиц и ИП – вся вывозимая сумма. Полисы ОСАГО могут подорожать после повышения лимитов выплат пострадавшим в ДТП. Компенсацию за вред жизни и здоровью планируют увеличить в 4 раза – с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Может вырасти и максимальная выплата за повреждение имущества. Если оба лимита поднимут, расходы страховщиков заметно возрастут. Автоэксперты прогнозируют подорожание автогражданки на 25-30%, связывая это с ростом стоимости запчастей и инфляцией. Ранее сообщалось, что страховые выплаты по ОСАГО вырастут из-за новых цен на запчасти. В среднем цена страховки увеличится на 10%. На портале госуслуги запустили сервис для подготовки брачного договора. Как пишет ТАСС, сервис позволяет заранее подготовить проект документа онлайн, после чего останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор определяет имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае развода. Услуга работает в рамках спецсервиса «Обращение к нотариусу» из серии жизненных ситуаций. Новый раздел доступен на портале на странице «Заключение брачного договора». Паническая атака может напоминать инфаркт, предупреждают неврологи. Совпадают боль за грудиной, страх, учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение и повышенная потливость. Отличие в том, что при панической атаке симптомы возникают внезапно и быстро достигают пика. Человеку кажется, что вот-вот случится катастрофа или он погибнет. При инфаркте боль обычно давящая, жгучая или сжимающая, отдает в руку, плечо, спину, шею или челюсть. Если появилась одышка, холодный пот, слабость или потеря сознания, нужна неотложная помощь. При этом страх сам по себе не доказывает, что приступ имеет психологическую природу. Врачи подчеркивают, панические атаки могут быть симптомом других заболеваний, поэтому важно пройти обследование. При первых приступах необходимо исключить проблемы с сердцем. Не занимайтесь самодиагностикой. Своевременно обратитесь к специалисту. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память хранит.

0: Радио З.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимый.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
9: Мама, я вернулся.
10: Истории вернувшихся домой.
11: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
12: Петр Пожаров, 45 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО по контракту. Служил в десантно-штурмовом батальоне. Комиссован по ранению.
11: Можете вспомнить свое детство? Каким оно было?
13: Занимался спортом, боксом, стрельбой увлекался.
11: А как учились в школе?
13: Как все пацаны, на 4-3.
11: Приняли это решение сами заниматься спортом или все-таки это было какое-то наставление родителей?
13: Да не, сам. Во-первых, на улице надо же было как-то себя показать. И получается, что за счет этого и ходил на спортивные секции разные. Потом рост это подсадил гантелями. Пришлось пойти на баскетбол. На баскетбол пошел, подвытянул. Наверное, полгода походил, все. Потом на хоккей. Короче, почти все перепробовал. Понравилось только рукопашный и бокс. Ну и стрельба еще была.
11: Пригодился вам спорт?
13: Конечно. И стрельба пригодилась, и выносливость.
11: Какие отношения были у вас с мамой в детстве?
13: Положительные. Мама растила нас одна с сестрой. И получается, как я был кормилец. И из-за этого и вот такой у меня настрой, что именно вот смотреть.
11: Вы мужчина, вы главный в семье.
13: Ну да, да, и был и сейчас.
11: Мама прислушивалась к вам или все-таки показывала вам какой-то пример?
13: Строго меня держала, из-за чего и вырос так. Более строгому, чтобы допоздна там не гулять, не ночевать где-то и приходить вовремя.
11: Как приняли решение пойти на специальную военную операцию?
13: Почти год еще не прошел, я вот подписал контракт.
11: А почему решили пойти?
13: Тянет меня туда просто, и все, нравится мне это. И получилось так, что не отсюда пошел, а за счет другого города зашел. Из-за друга мы вдвоем были на учебке, и после этого пошли, подписали контракт в другую часть.
11: Где служили?
13: Служил десантно-штурмовой батальон.
11: А сколько в общей сложности на СВО пробыли?
13: Чуть больше полгода, это и то много. Потому что штурмовики столько не живут, они вообще по неделями. У нас просто так получалось до последнего.
11: Штурмовые бригады, почему именно такой выбор?
13: Да большинство туда идут, а куда еще, в артиллерию? Нет, просто нравится там двигаться. Само по себе движение, а не то, что где-то там сидеть или стоять. И тем более меня поставили пулеметчиком, как и прадеда моего, он воевал. И у меня так получилось, что я еще и пулеметчик был хороший.
11: Расскажите о службе.
13: Проходили у нас очень жестко, особенно для нас, пулеметчиков. Месяца два, наверное, без выходных натаскивали нас. Каждый день вырабатывали бэкапа много, пока не пристрелялись все. И с кирпичами. Ну и так получилось, что я штурмовик и до этого как бы учился. И пулеметчиком не хотел быть. А это просто сунули судьба, наверное. И вот получилось, что это, наверное, так и в жизни. То, что когда тебе что-то не хочется, а оно получается. И мне получилось, что я как первый вообще пулеметчик был в нашем подразделении лучше всех. И потом с командиром, получается, других всех обучали и пристрелку делали.
11: А что произошло? Почему вернулись обратно?
13: Большое ранение было, с которым просто уже не оставляют там.
11: Как это произошло?
13: Группу куда свою увел и впереди шел. И мы должны были опорник взять, на котором сказали, никого нету. А наши пролетели, птички видели, что там какое-то движение. Нам сказали, вам надо все равно заходить и закрепиться. Ну, я и пошел первый. И перед нами еще за 12 часов прошли наши минеры, саперы. И они вроде бы убрали все. То ли накидали они, может, с птичек. И я первый шел, и получается, тишина, по нам никто не стрелял. И подорвался, подлетел. Потом ребята подбегают, меня взяли и быстро опять в блиндаж понесли. И потом выстрелы были. Получается так, что за счет моего здоровья отделение выжило. Потому что они уже ждали, они хотели нас запустить либо в плен, либо просто уже в кольцо расстрелять. Ну так как мы, группа такая была, мы каждый носили с собой гранаты. И получается, что мы в плен бы точно не сдались. Потому что тем более, как и мы контрактники, нас бы и на обмен мы бы не пошли. И пришлось бы подорвать себя, что делать, чтобы только не сдаться. И группа вот так, получается, спас всех. Здесь вот этого, что вышел, я пусть раненый, но зато и группа вся живая.
7: Сейчас как состояние здоровья?
13: Да нормально. Вот служу дальше. Еле-еле прорвался, но все равно, может, и дальше, думаю, должно получиться. Также все эти выполняем чуть-чуть другие работы по птичкам, большинство сейчас.
7: Вы защитник нашего неба.
13: Ну, получается, да, уже здесь. То был земли, а теперь небо.
7: Как мама узнала о вашем ранении?
13: Долго ей не говорил. Я сестре из больницы звонил. А там, получается, сестра как-то сказала, не знаю. А так не говорил.
7: А помните тот день, когда она вас увидела?
13: Помню, да, к ней сразу приехал. Жене сначала, а потом к ней.
7: Не ругалась?
13: Нет, ничего.
7: Что сказала вам?
13: Как ранение. Я говорю, да никак, нормально. И не показал ничего, она даже не знала. И все, не хромал, ничего, нормально. Чтобы она конкретно не знает. А потом постепенно она поняла, что я на мину стал.
7: Скажите, вашей такой мужской суровости есть ли место для тепла и доброты?
13: Ну, конечно.
7: Говорите маме о том, что вы ее любите?
13: Ну, конечно.
7: А если бы мама сейчас сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
13: Мама, спасибо тебе за то, что вырастила такого сына, как я. Растила ты одна, тебе было, конечно, тяжело, но ты вырастила сына, который сейчас, в данный момент, дальше служит за счет тебя, за счет сестры, своей семьи. То, что ты меня держала в ежовых рукавицах, как говорится. Ну и за то, что ты любила нас и отдавала все нам. Вот и все.
7: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
10: Истории вернувшихся домой.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. С 28 сентября по 4 октября в Белгородской области проходит неделя ответственного отношения к сердцу. Болезни системы кровообращения остаются серьезной угрозой. Основные факторы риска – ожирение, недостаток физической активности, гипертония и сахарный диабет. Поэтому важно контролировать давление, уровень сахара и холестерина, регулярно проходить диспансеризацию. Нагрузки должны быть системными. Даже ежедневная ходьба на 5 километров помогает поддерживать тонус. Будьте внимательны к своему здоровью. Жительница хутора Кленовый Равенского округа Виктория Павлюк открыла свое дело благодаря социальному контракту. Поддержку она получила по программе содействия на развитие личного подсобного хозяйства. На выделенные средства Виктория приобрела мотоблок и инвентарь. Это позволило механизировать процессы и повысить эффективность. Теперь она развивает хозяйство и продает свежие овощи на сельхозярмарке. Напомним, программа содействия помогает найти работу, открыть бизнес, развить подсобное хозяйство и пройти обучение. В Белгородской области начали собирать желуди для восстановления лесов. В планах собрать больше 8 тонн желудей. Собранные семена отправят в лесхозы и лесопожарный центр на обработку и хранение. Перед посевом их проверят в лаборатории, оценят в схожесть и убедятся, что нет болезней и вредителей. Заготовка семян – первый шаг в лесовосстановлении. В 2026 году работу уже провели на 72 гектарах. Собранные этой осенью желуди помогут вырастить новые дубравы. Напомним, дубы белгородчины неоднократно были отмечены в конкурсе «Российское дерево года». Вот и в этом году победителем конкурса стал дуб черешчатый «Новооскольский великан». Обхват дерева 3 метра 80 сантиметров, высота 26 метров, возраст около 360 лет. 16 музыкальных коллективов стали победителями фестиваля-конкурса «Визелка. Живой звук», который давно стал не просто ярким музыкальным событием, а визитной карточкой Белгорода. В этом году в течение трех летних месяцев на фестивале выступали музыкальные группы из Белгорода и других городов Белгородской и Воронежской областей. Несмотря на дистанционный формат судейства, эксперты отметили высочайшую планку исполнителей. По решению жюри лауреатами стали 16 музыкальных коллективов. Им вручили стелы, диплом и денежные премии. Напомним, проект живет и развивается уже 7 лет. В этом году фестиваль признан одной из лучших практик среди 240 из 70 регионов страны в рамках всероссийского конкурса «Среди домов культуры» федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Чтобы быть в курсе событий, смотрите и слушайте «Мир Белогорья».

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Так приходит весна, так на сердце тепло, вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: Радио З.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом,

Шика новенького, шик, шик, шик, хоп, стоп, на новенького, кто на новенького?

лечит раны больше. Русский лекарь. Подорожник.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Губарева Таисия, 45-й, Анатолий Балутенко. Блестят на солнце ордена, звенят торжественные медали. Гордится ими вся страна, они свободу отстояли. Все меньше остается их, седых защитников народа, что приближали счастье миг, к победе шли 4 года. Их угрожает седина, сияют новые медали. В долгу пред ними вся страна, тепла они не ощущали. Я в форме на парад иду, в душе царит благоговение. Гремят фанфары раз в году, и продолжаются забвения. Мы за свободу шли на бой, войны безусые солдаты, чтобы защитить страну собой. Уводят мысли в 45-й.

А счастье проще, чем казалось, может быть. Всем разная судьба досталась. Кто-то на яхте, но не знает, куда.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Солнце да яркое белое горит. Ой, ночи темные да горич.
2: Партнер следующего музыкального часа на Радио З ЖК «Сет газовиков».
3: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь смешай в мольберте.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

прошел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

сердце, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 30 сентября, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем на термометре плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой

0: станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС. Подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Вам быстрее.
1: На связи, Слава.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

всем святым. Я в это верю беззаветно.

0: сейчас оплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. Гордимся.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
0: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
0: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
0: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Война – слово женского рода. А идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода. Но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела добела.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

якорек, без козырку свою клал на стол, пил, стоя за море и за флот, и, глядя в глаза мне, запоминает морячок.

Ты держись, моря, будет туман, прорвемся. Ты держись, моря, будет туман, прорвемся.

огарек, чтоб, как он, ветрами мазанный, пенькою к родине вязанный, поднимется флот и опять, помни, морячок.